0: Ура, сама чего-то, сурета, мере, вырубил кирилл, мы там нормально, там нам бир, шоу, там мы смей.
1: Да, кусочек, тут моя вода.
0: Ты, я ее натыгаю, но...